0: безумны, тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесов, хранимой.
1: Солнечный плейлист на твоем любимом радио.
2: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
1: На местном радио.

0: слушает.
1: Весна на любимом радио. На 104 FM.
2: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

тоже сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
3: На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки «Эстео» не будет компактных кроссоверов. Концерн АГР планирует выпускать только крупные модели. Напомним, «Эстео» делают на базе кроссоверов «Эксид». А значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная «Эксид TXL». Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Вкусное лето». Стилисты составили список вещей, которые этим летом окажутся безвкусицей. В первую очередь главным маркером отсутствия стиля эксперт отнес погоню за быстрыми трендами. Например, это тотальное копирование манекенов из масс-маркета. Когда на человеке надето все самое актуальное сразу, это кричит о его неуверенности. Настоящая икона стиля берет от моды только то, что усиливает его личность. Если ваш образ – это сборник клише из соцсетей, вы не стильный человек, вы рекламная площадка, уверяют стилисты. Второй маркер безвкусицы, по их мнению, игнорирование архитектуры тела и плохая посадка. Стилисты советуют не совершать ошибку, выбирая летом чрезмерно облегающие вещи или бесформенный оверсайз, за которым теряется человеческий силуэт. Отсутствие стиля также выдает и неумение выбирать фактуры. Натуральный лен, тонкий хлопок, холодная шерсть – это те ткани, которые имеют свойство красиво стареть в течение дня. Синтетика же выглядит стерильно и дешево, лишая образ жизни и благородства. Кроме того, безвкусица говорит и обувной дизайн.

0: всегда провал, уверяют стилисты. Главная задача в этом сезоне – не удивить мир пестротой, а покорить его безупречным пониманием пропорций и качеством материалов. Одежда должна быть продолжением вашей силы, а не маскировкой вашей слабости, уверяют стилисты. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Местное радио. Весь город на одной волне.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышать, слушать, но это между нами.

ловишь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: тем. Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5 20 09.
5: При наличии технических возможностей. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.

0: быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, в Силе и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НП
4: 304-100-103-300. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Я тебе кое-что скажу.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: На тех водоемах, где запрет пока не действует, вполне можно половить судака. Судак — это желанный трофей любого рыболова. С наступлением весны некоторые рыболовы считают, что ловля судака в этот период практически бесполезна, но это отнюдь не так. Зная и учитывая повадки этой рыбы в преднерестовый период, вы без труда сможете добыть судака. К слову, весенняя его ловля в корне отличается от рыбалки летом. Если летом судак предпочитает держаться на глубоком этих участках водоемов, где глубина нередко превышает 10 и даже 15 метров, то весной клыкастый чаще всего встречается на более мелководных участках, где глубина колеблется от 2 до 6 метров. Где же искать судака?
1: Не клюет.
2: Весенняя ловля связана с поиском рыбы, которая может находиться в принципе где угодно. Но все-таки судак имеет и свои излюбленные места, где шансы на его поимку увеличиваются. Это и сваи мостов, и неглубокие участки водоема со слабым обратным течением. Вот лишь немногие места, где можно встретить судака в весенний период. Берет он сейчас уверенно, и в период активности результат иногда может приносить чуть не каждый заброс. Именно поэтому не стоит долго задерживаться даже на самой симпатичной ямке, если после 2-3 забросов не последовало поклевки.
1: Где мои снасти?
2: Теперь поговорим о спиннинге. А самой-самой судачьей завлекалочкой сейчас будет именно джиг. Спиннинг для этого нужен длиной 2,5-3 метра, который оснащается небольшой безинерционной катушкой. Весной судак малоактивен, поэтому какая-то особо мощная катушка не нужна. Леска — только плетенка сечением 12-15 мм. В качестве приманок сейчас у клыкастого будут наиболее востребованы твистеры и виброхвосты длиной 2-3 дюйма. Вес груз головки подбирается в зависимости от силы течения и глубины. Техника и тактика ловли судака весной заключается в поиске рыбы. За одну рыбалку в поиске места стоянки судака рыболову приходится проходить не один километр и делать не одну сотню забросов. Только постоянно перемещаясь по водоему, у вас есть шанс найти рыбу. Желаю вам хороших выходных и ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте» на Горняков 2А и Сосновой 9.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.
2: Меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, нами без пятна. Горы, горы. У меня из окна видно вот такие горы.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: и будет веселее.
1: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Отопительный сезон в Карелии стал самым коротким за последние 6 лет. Сейчас он завершен на всей территории республики. Отопительный сезон 2026 продлился 230 дней. Тогда как 5 лет назад котельные в республике работали более 260 дней. Власти Карелии рассказали это также о подготовке к новому отопительному сезону. Сегодня продолжается реконструкция теплотрассы в Петрозаводске, которую ведут в рамках федеральной целевой программы. Подрядчик сдаст сеть в эксплуатацию до сентября. Также в процессе строительства двух котельных в Суоярве. Склад для деревообработки построят в Костомукше. Резидент арктической зоны компания «Арктическая лесная корпорация» приступила к активной фазе строительства складского комплекса в нашем округе. Добавлю, что компания получила статус резидента в сентябре. Инвестиционный проект предприятия по изготовлению готовой продукции реализуется при сопровождении корпорации развития Карелии. На участке уже завершены земляные работы и залит фундамент, куплена техника и оборудование. Скоро начнется строительство дополнительной линии деревообработки, а также зданий и сооружений рабочего назначения. Запустить предприятие планируется к концу года. За долгий брак семьям хотят доплачивать. В Госдуме предложили ввести новую федеральную выплату. Ее сумма будет зависеть от количества прожитых в браке лет и достигнет 100 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни. Как отмечают депутаты, сегодня долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, остаются опорой для общества и примером для подражания. Государственная поддержка таких семей необходима. По статистике, пар, проживших в браке более 50 лет, в России около 1,5 миллиона. Единовременная выплата 100 тысяч рублей каждой такой паре обошлась бы бюджету в 150 миллиардов рублей. В Карелии анонсировали запуск программы «Земский тренер». Теперь в республике будут работать две программы, рассчитанные на привлечение педагогов в образование и спорт. С этого года наша республика присоединится к программе «Земский тренер». В пилотном режиме она действовала в 26 субъектах, теперь распространяется на всю страну. Условия аналогичны с программой «Земский учитель». Тренер с профильным образованием переезжает в город с населением до 50 тысяч человек, получает 1 000 000 рублей и обязуется работать 5 лет по вакансии, утвержденной министерством. В этом году Карелия примет 3 земских тренеров. Кроме того, по программе «Земский учитель» по квоте Минпросвещения планируется привлечь еще 11 педагогов в школы. Сварщик из Костомукши вошел в тройку лучших. В Карелии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Соревнования прошли на базе Петрозаводского автотранспортного техникума. Участниками стали 13 представителей предприятий региона. По итогам состязаний лучшим сварщиком республики признан сотрудник предприятия «Петрозаводск МАШ». Второе место занял специалист из поселка Пиндуши Медвежегорского района. Третье место экспертная комиссия присудила специалисту карельского «Акатыша» Максиму Миронову. Криминальным новостям. Агрессивный мужчина проведет за решеткой 3 года за избиение знакомого. Инцидент произошел в мае 2024 года. Суд установил, что 48-летний житель Муйзерского района находился возле жилого дома своего знакомого, где между ними произошел конфликт. Мужчина взял металлическую трубу в качестве оружия и ею избил приятеля. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Суд приговорил агрессора к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Далее новости Каливальского района. Жительница Каливалы стала жертвой мошенников. Дело рассматривали в Костомукшском городском суде. Женщина пострадала от мошеннических действий неизвестного лица, представившегося старшим работником органов безопасности банка. Она перевела якобы на безопасный счет более 400 тысяч рублей. В ходе расследования удалось подтвердить факты безосновательного поступления спорных денежных средств, принадлежащих истцу, на банковский счет ответчика. В итоге суд удовлетворил требования иска. Он обязал ответчика вернуть 435 тысяч законной владелице. Производственное отделение «Северные электрические сети» информирует жителей поселка Калевала об отключении электроэнергии. Света не будет завтра, 22 мая, в период с 10 до 17.00 в некоторых домах на улице Полевая. Без электричества также останется и здание котельной. В период с 9 до 10 утра отключение затронет улицы Ленина, Советская, районы Ликопя и Заламбина. Жители просят быть готовым к временным неудобствам. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Калевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, суп, продукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Дополняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей. Ежедневно на Антикайнина 26 и Калевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше малооблачно, без осадков, до 22 градусов. Прогреется воздух, ветер северо-западный, западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурный, прохладный, дождливый день, плюс 11, плюс 13 градусов, обещают синоптики. Ветер будет северо-восточного направления, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Калевала сегодня малооблачно, без осадков, до 22 градусов. Прогреется воздух, ветер западный, порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Завтра в поселке будет пасмурно и дождливо. Воздух прогреется до 13 градусов. Ветер будет северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Калевале будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Ну что, привет всем сладкоежкам в эфире «Радио Десерт». У меня, друзья, отличная новость для тех, кто уже устал от работы. Сегодня, друзья, четверг, а значит, выходные уже, ну, почти на пороге. Пятница, друзья, хитро подмигивает нам из-за угла и шепчет: потерпи, пожалуйста, еще чуть-чуть. Завтра устроим праздник. Ну а пока, друзья, включаем громкость на максимум и приближаем выходные вместе.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Ну и давайте праздновать ваши события. Первое угощение к праздничному столу сегодня подам Андронову Вячеславу. Вячеслав, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Знаете, Вячеслав говорит, что главное – это гармония. Вот поэтому я желаю вам найти тот самый баланс между работой и отдыхом, Вячеслав, вашими мечтами и реальностью. Ну и пусть внутренний компас всегда ведет вас к счастью.

Следующее угощение подам Васильеву Евгению. Женя, желаю вам, чтобы ваша жизнь была яркой. Женя, успехи по-настоящему космическими. Летите, Евгений, только вверх, а к своим мечтам. Ну и пусть удача всегда будет вашим штурманом.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Глебов Александр, а ловите скорее по случаю вашего дня рождения, Саша, пожелание крепкого здоровья. Пусть каждый день Александр приносит вам новые возможности. Близкие люди всегда окружают вас теплом и поддержкой. Ну а еще уверенности вам в каждом вашем шаге.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Еще один именинник на нашей праздничной карте — это Лукин Константин. А я желаю вам, уважаемый именинник, всегда оставаться на волне позитива, уверенно рулить Константин своей жизнью и легко достигать самых амбициозных целей.
2: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Теплый привет и поздравления летят, а в эфире уже для Никифорова Станислава. Я надеюсь, вы везунчик и постоянно притягиваете только хорошее, Станислав. Вот пусть так будет и дальше. Большой вам удачи и обязательно крепкого здоровья.
1: Это

0: Что говорят астрологи?
1: А утверждают астрологи, что люди, рожденные сегодня, амбициозны, независимы и азартны. Они обладают импульсивным темпераментом, упорно добиваются поставленных целей и не боятся жизненных преград. Склонны действовать в одиночку. Точно знают, чего хотят от жизни. Сегодняшние именинники старательно строят свою судьбу, не приемлют советов со стороны и ограничений. Активно действуют в разных направлениях и своими усилиями достигают материальной стабильности.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.
2: Ну что, всем, друзья, легкого четверга. Кстати, для классного, друзья, настроения неплохо бы узнать, иметь парочку желаний, с ними особенно каждый день. Ну, короче говоря, каждому по мечте, товарищи. Я Ирина Панова, пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Дари.
5: Люби.
4: Улыбайся и восхищайся.
5: Пой и танцуй этой весной.
4: Вместе с любимой музыкой. На твоей волне.
6: На 104 FM.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
5: Ситилинк, 5-20-09.
6: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Верил наивно, что любовь — это маленький остров. Но порой это странное чувство так меняет судьбу человека.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Отопительный сезон в Карелии стал самым коротким за последние 6 лет. Сейчас он завершен на всей территории республики. Отопительный сезон 2026 продлился 230 дней. Тогда как 5 лет назад котельные в республике работали более 260 дней. Власти Карелии рассказали это также о подготовке к новому отопительному сезону. Сегодня продолжается реконструкция теплотрассы в Петрозаводске, которую ведут в рамках федеральной целевой программы. Подрядчик сдаст сеть в эксплуатацию до сентября. Также в процессе строительства двух котельных в Суоярве. Склад для деревообработки построят в Костомукше. Резидент арктической зоны компания «Арктическая лесная корпорация» приступила к активной фазе строительства складского комплекса в нашем округе. Добавлю, что компания получила статус резидента в сентябре. Инвестиционный проект предприятия по изготовлению готовой продукции реализуется при сопровождении корпорации развития Карелии. На участке уже завершены земляные работы и залит фундамент, куплена техника и оборудование. Скоро начнется строительство дополнительной линии деревообработки, а также зданий и сооружений рабочего назначения. Запустить предприятие планируется к концу года. За долгий брак семьям хотят доплачивать. В Госдуме предложили ввести новую федеральную выплату. Ее сумма будет зависеть от количества прожитых в браке лет и достигнет 100 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни. Как отмечают депутаты, сегодня долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, остаются опорой для общества и примером для подражания. Государственная поддержка таких семей необходима. По статистике, пар, проживших в браке более 50 лет, в России около 1,5 миллиона. Единовременная выплата 100 тысяч рублей каждой такой паре обошлась бы бюджету в 150 миллиардов рублей. В Карелии анонсировали запуск программы «Земский тренер». Теперь в республике будут работать две программы, рассчитанные на привлечение педагогов в образование и спорт. С этого года наша республика присоединится к программе «Земский тренер». В пилотном режиме она действовала в 26 субъектах, теперь распространяется на всю страну. Условия аналогичны с программой «Земский учитель». Тренер с профильным образованием переезжает в город с населением до 50 тысяч человек, получает 1 000 000 рублей и обязуется отработать 5 лет по вакансии, утвержденной министерством. В этом году Карелия примет 3 земских тренеров. Кроме того, по программе «Земский учитель» по квоте Минпросвещения планируется привлечь еще 11 педагогов в школы. Сварщик из Костомукши вошел в тройку лучших. В Карелии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Соревнования прошли на базе Петрозаводского автотранспортного техникума. Участниками стали 13 представителей предприятий региона. По итогам состязаний лучшим сварщиком республики признан сотрудник предприятия «Петрозаводск МАШ». Второе место занял специалист из поселка Пиндуши Медвежегорского района. Третье место экспертная комиссия присудила специалисту карельского «Акатыша» Максиму Миронову. Криминальным новостям. Агрессивный мужчина проведет за решеткой 3 года за избиение знакомого. Инцидент произошел в мае 2024 года. Суд установил, что 48-летний житель Муйзерского района находился возле жилого дома своего знакомого, где между ними произошел конфликт. Мужчина взял металлическую трубу в качестве оружия и ею избил приятеля. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Суд приговорил агрессора к 3 годам лишения свободы в исправительном колонии общего режима. Далее новости Каливальского района. Жительница Каливалы стала жертвой мошенников. Дело рассматривали в Костомукшском городском суде. Женщина пострадала от мошеннических действий неизвестного лица, представившегося старшим работником органов безопасности банка. Она перевела якобы на безопасный счет более 400 тысяч рублей. В ходе расследования удалось подтвердить факты безосновательного поступления спорных денежных средств, принадлежащих истцу, на банковский счет ответчика. В итоге суд удовлетворил требования иска. Он обязал ответчика вернуть 435 тысяч законной владелице. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше малооблачно, без осадков, до 22 градусов. Прогреется воздух, ветер северо-западный, западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурный, прохладный, дождливый день, плюс 11, плюс 13 градусов, обещают синоптики. Ветер будет северо-восточного направления, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: 104 FM.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая. Пустота, как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте от

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРНП 304-100-3300.
4: Я говорю интернет, вы говорите...
5: Ситилинк!
4: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
5: Подключили!
4: Вы подключили и получили...
5: Месяц в подарок!
6: А что это тут происходит?
4: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
7: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
8: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Пышно и смешно». Стилист Михаил Ковшов составил рейтинг модных нарядов на выпускной. Эксперт посоветовал школьницам отказаться от пышных платьев-тортов с обилием декора. Вместо этого следует выбирать образы в стиле нулевых или десятых годов. Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фэшн-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно, отметил стилист. При этом в список актуальных фасонов он включил платье-бюстье и бандо и преимущественно длины мини, а также платье с экстремально заниженной талией и варианты из объемных, но легких тканей. А буквально несколькими днями ранее студентка Мичиганского колледжа в соцсетях разместила видео о том, как она оконфузилась на выпускном из-за наряда. Этот ролик завирусился в сети. Сначала девушка запечатлела себя в лифте в белом мини-платье с акцентным объемным подолом, украшенным воланами. Затем она продемонстрировала, как выходит на сцену учебного заведения в шапке и мантии выпускника, надетой поверх этого платья. При этом оборки на нем исказили силуэт девушки. Видео набрало уже 1,5 миллиона просмотров, люди не скупились на ироничные комментарии. «Я плачу, это выглядит как полный подгузник», смеялись одни. Сквидвард из «Губка Боб», когда съел все крабсбургеры, накидывали другие. Ну и резюмировал впечатление от наряда главный комментарий: «Чем больше смотришь, тем смешнее становится». Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Botti». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты кругом все парит. Подойди ко мне среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: любимом радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Отопительный сезон в Карелии стал самым коротким за последние 6 лет. Сейчас он завершен на всей территории республики. Отопительный сезон 2026 продлился 230 дней. Тогда как 5 лет назад котельные в республике работали более 260 дней. Власти Карелии рассказали это также о подготовке к новому отопительному сезону. Сегодня продолжается реконструкция теплотрассы в Петрозаводске, которую ведут в рамках федеральной целевой программы. Подрядчик сдаст сеть в эксплуатацию до сентября. Также в процессе строительства двух котельных в Суоярве. Склад для деревообработки построят в Костомукше. Резидент арктической зоны компания «Арктическая лесная корпорация» приступила к активной фазе строительства складского комплекса в нашем округе. Добавлю, что компания получила статус резидента в сентябре. Инвестиционный проект предприятия по изготовлению готовой продукции реализуется при сопровождении корпорации развития Карелии. На участке уже завершены земляные работы и залит фундамент, куплена техника и оборудование. Скоро начнется строительство дополнительной линии деревообработки, а также зданий и сооружений рабочего назначения. Запустить предприятие планируется к концу года. За долгий брак семьям хотят доплачивать. В Госдуме предложили ввести новую федеральную выплату. Ее сумма будет зависеть от количества прожитых в браке лет и достигнет 100 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни. Как отмечают депутаты, сегодня долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, остаются опорой для общества и примером для подражания. Государственная поддержка таких семей необходима. По статистике, пар, проживших в браке более 50 лет, в России около 1,5 миллиона. Единовременная выплата 100 тысяч рублей каждой такой паре обошлась бы бюджету в 150 миллиардов рублей. В Карелии анонсировали запуск программы «Земский тренер». Теперь в республике будут работать две программы, рассчитанные на привлечение педагогов в образование и спорт. С этого года наша республика присоединится к программе «Земский тренер». В пилотном режиме она действовала в 26 субъектах, теперь распространяется на всю страну. Условия аналогичны с программой «Земский учитель». Тренер с профильным образованием переезжает в город с населением до 50 тысяч человек, получает 1 000 000 рублей и обязуется отработать 5 лет по вакансии, утвержденной министерством. В этом году Карелия примет 3 земских тренеров. Кроме того, по программе «Земский учитель» по квоте Минпросвещения планируется привлечь еще 11 педагогов в школы. Сварщик из Костомукши вошел в тройку лучших. В Карелии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Соревнования прошли на базе Петрозаводского автотранспортного техникума. Участниками стали 13 представителей предприятий региона. По итогам состязаний лучшим сварщиком республики признан сотрудник предприятия «Петрозаводск МАШ». Второе место занял специалист из поселка Пиндуши Медвежегорского района. Третье место экспертная комиссия присудила специалисту карельского «Акатыша» Максиму Миронову. Криминальным новостям. Агрессивный мужчина проведет за решеткой 3 года за избиение знакомого. Инцидент произошел в мае 2024 года. Суд установил, что 48-летний житель Муйзерского района находился возле жилого дома своего знакомого, где между ними произошел конфликт. Мужчина взял металлическую трубу в качестве оружия и ею избил приятеля. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Суд приговорил агрессора к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Далее новости Каливальского района. Жительница Каливалы стала жертвой мошенников. Дело рассматривали в Костомукшском городском суде. Женщина пострадала от мошеннических действий неизвестного лица, представившегося старшим работником органов безопасности банка. Она перевела якобы на безопасный счет более 400 тысяч рублей. В ходе расследования удалось подтвердить факты безосновательного поступления спорных денежных средств, принадлежащих истцу, на банковский счет ответчика. В итоге суд удовлетворил требования иска. Он обязал ответчика вернуть 435 тысяч законной владелице. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше малооблачно, без осадков, до 22 градусов. Прогреется воздух, ветер северо-западный, западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурный, прохладный, дождливый день, плюс 11, плюс 13 градусов, обещают синоптики. Ветер будет северо-восточного направления, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

0: Свет хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Медреклама на местном радио.
3: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
4: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Жаркое продолжение четверга, друзья. Предвкушение пятницы – это то, что может в эти минуты поднять настроение каждому из нас. Так что давайте подойдем к долгожданной пятнице с должным настроем. Бодрыми, легкими и полными крутых планов. Ну а у нас в планах на ближайший час программа «Еще не вечер» в эфире Бесного. Присоединяйтесь к нашей компании. Меня зовут Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Здравствуйте.

ближайший час на местном радио, друзья, мы посвятим производственной тематике на корейском Акатеше. Я напомню, работает фабрика идей, которая позволяет рядовым сотрудникам хорошо зарабатывать на своих предложениях. Ну а предприятие позволяет благодаря инициативным работникам существенно снизить затраты в сложный кризисный период. О том, как удалось выстроить столь взаимовыгодное сотрудничество на комбинате, а также о самых результативных идеях и о том, как меняется сейчас формат фабрики идей, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Буквально через пару минут начнем беседу. Если по ходу эфира вам захочется поддержать наших гостей, либо задать вопросы, 37027 наш эфирный номер и телефон для смс-сообщений и посланий в МАКС 911-402-2040.

0: Друзья, я с удовольствием представлю своих сегодняшних гостей. У меня в студии руководитель проектного офиса Наталья Уткина. Добрый день.
1: Добрый день.
0: И Андрей Кундозеров, бригадир службы автомобильного транспорта. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас с вами собралась здесь тема «Фабрики идей». Это программа, которая существует на комбинате уже несколько лет. Наталья, давайте напомним коротенечко, в чем ее главная задача, для чего она была создана.
1: «Фабрика идей» – это проект, который направлен на поиск инициатив от сотрудников. И инициативы, которые позволяют увеличить производительность оборудования, эффективность улучшить производственных процессов, повысить безопасность, ну и в целом улучшить условия труда.
0: Но программа, она такая, скажем, мобильная, да, она не стоит на месте. За все годы существования она немного менялась. Появлялись какие-то разные номинации, появлялись какие-то разные темы, на которые сотрудники могли подавать те или иные идеи. Условия менялись также, фабрики идей. Вот как вообще в целом менялись? И расскажите немножко в деталях, да, что нового появилось за последние вот годы, когда комбинат в такой сложный период вошел?
1: Ну, в целом, всегда стараемся обращаться к вызовам производства. Например, в 2022 году у нас началась большая программа по импортозамещению и снижению затрат.
0: Когда не удавалось санкций привести импортные все эти,
1: да,
0: все,
1: да,
0: запчасти.
1: И фабрика идей была направлена на поиск этих инициатив в основном. В 2023 году нам необходимо было сосредоточиться на стабилизации производства и надежности оборудования. Запускали мы конкурсные темы, которые позволяли снижать нам потери из-за сорения руды, снижение потери железа в хвостах, снижение простоев оборудования, повышать надежность. В 2024 году мы вновь вернулись к инициативам по снижению затрат. Также призывали сотрудников наших подавать идеи, направленные на снижение избыточных простоев оборудования и минимизировать риски при работе на высоте. Ну и с 2025 года, ввиду, опять же, уже ситуации на рынке, мы опять возвращаемся к теме снижения затрат.
0: И она актуальна и по сей день, так понимаю.
1: Да, актуальна. Ну, к сожалению, и по сей день.
0: Но в этом есть как бы главная ценность фабрики идей именно в этом 26-м году? Или есть еще направления, которые вот сейчас важны?
1: Ну, смотрите, я бы ответила так, что почему важно, почему ценна фабрика идей, почему важно слышать своих сотрудников. Здесь и компания может помочь сотрудникам, да, потому что у сотрудников есть канал подачи идей, реализации, и они могут чувствовать свою значимость, они причастность к делу. Это, ну, многих мотивирует.
0: И то, что их слышат, опять же.
1: То,
0: да,
1: что их слышат,
0: не оставляют без внимания.
1: Также и для компании, почему хорошо слышать идеи сотрудников, потому что вот в такие сложные времена те компании, которые умеют быстро генерировать и внедрять вот свои идеи, они показывают лучший результат. Поэтому здесь, на мой взгляд, взаимовыгодное сотрудничество компании и сотрудников. Вот, мы гибко стараемся реагировать на вызовы, призываем наших сотрудников подавать идеи и, надеюсь, получим результат достойный. И эти сложные времена пройдем.
0: Но вовлеченность действительно очень важна. А какие в целом идеи предприятия, вот вы как представитель проектного офиса, какие предприятия, какие идеи нужны предприятию сейчас и какие ждут от работников в рамках фабрики идей?
1: Сейчас, в 26-м году, мы определили для себя две приоритетные темы, так называемые конкурсные темы. Это, естественно, снижение затрат. Это как потратить меньше, сэкономить сырье, энергию, там, время. И если наши сотрудники видят какие-то потери в своем производстве, если они понимают, как их устранить, если у них есть предложение, то надо не стесняться, подавать идеи, обращаться к своему руководителю. И вторая тема, новая в этом году, это тема по снижению попадания металла на фабрику, ЦПТ и СМС.
0: Ее раньше вообще не было.
1: Раньше не было такой идеи. Это звучит она как технологическая задача, но это вопрос, который направлен на нашу, в том числе, стабильность. Потому что металл у нас останавливает конвейеры, рвет ленты, влияет на ходимость дробильных установок. И также обращаюсь к сотрудникам, если есть какие-то технические, организационные решения, какие-то действия, возможно, скорректировать нам необходимо, то подавайте идею, будем рассматривать, нам необходимо с этим бороться.
0: Угу. Ну, как подавать идеи, мы, конечно же, это еще обсудим. Хочется, вот вы так в целом описали, да, суть, которую, в чем должны быть идеи заключаться. А можете привести какие-то примеры идей за, не знаю, последние пару лет, может быть, в каких-то цехах, которыми вот вы как, скажем так, генератор всех идей, проект офис же собирает в себя, наверное, аккумулирует все идеи основные, которыми вы гордитесь особенно? Может, очень ценные или очень важные для безопасности, для того же снижения затраты?
1: Ну, идей очень много. В прошлом году мы получили большое количество идей, направленных именно на снижение затрат, идей с экономическим эффектом. Наверное, отдельно не буду выделять их, потому что действительно много, хорошо. Я приведу пример простой идеи. Простой. Подана она была сотрудником рудоуправления Бегуленко Константином. Для исключения самовозгорания электрошкафов самосвалов БелАЗ сотрудник предложил очень простое решение – установить изолирующий колпачок на клемму, которая предотвращает короткое замыкание. И стоимость решения всего 500 рублей – но какое влияние на безопасность и на сохранность оборудования?
0: Да, это в такие моменты думаешь, почему никто не догадался до этого, не додумался раньше, да? Наверное. На самом деле идея классная, но а если обмен какой-то опытом с другими предприятиями Северстали и, не знаю, какие-то тиражирование тех или иных идей нашего предприятия на другие, либо наоборот, мы из каких-то предприятий что-то берем?
1: Да, например, приведу пример. На портале «База успешных практик» это такой портал «Севергрупп», туда входит не только «Северсталь», но и другие предприятия вот этой вот корпорации «Севергрупп». Мы опубликовали идею наших сотрудников УПК ИО, Ткачука Геннадия, Титова Сергея, и ей заинтересовались наши коллеги из Череповца и представители Nordgold. Звонили, узнавали. Идея направлена на увеличение срока входимости стыковых соединений конвейерных лент. То есть обмен идет, мы смотрим идеи с других предприятий, ну, внутри нашей компании Севергрупп, делимся своими какими-то практиками. Ну, считаю это полезным.
0: Ну да, безусловно, обмен опытом очень важен, тем более, что в таких сложных условиях это позволяет, да, лишний раз что-то сэкономить. Ну вот у нас в студии Андрей Кундозеров, мы, Андрей, с вами поздоровались, но вот хочется немножко детальнее узнать о вашей идее, так как она у вас была очень эффективна, или как, не знаю, какую номинацию подобрать, Наталья, наверное, поможет, да, самая эффективная идея.
1: Самая эффективная идея по результатам февраля 26-го года.
0: Вот. Расскажите, о чем была идея, в чем ее суть и как вообще она вам пришла в голову?
2: Ну, данная идея мне пришла в голову, когда я начал работать бригадиром. Мы сидели с мастером за столом. Ну, я предложил, что у нас была очень большая проблема вахтовых автобусов, чтобы маршрутов очень было много, и мы, соответственно, людей вызывали, и не хватало, получается, вахтовок. И решили объединить с одного, получается, на один маршрут дополнительный вахтовый автобус, который у нас стоял в резерве. И у нас пошло снижение по топливу, по километражу, тем самым, что мы разгрузили всех, как получается, ребят, которые... Это был как бы дополнительный маршрут, а мы объединяли в маршруты в другие. И тем самым получилось, что снижение затрат получилось, что мы не вызываем людей на
0: дополнительную смену.
2: Да, на дополнительную смену, соответственно. Пытался, думал, что не пройдет эта идея. Подсчитали, отдали в контролинг. Сначала это все было 2 месяца, как и в тестовом режиме. И потом подсчитали, что намного прибыль для комбината это идет. И решили запустить уже, поставить как бы на основной маршрут этот.
0: А какой экономический эффект у вашей идеи в итоге? Там где-то я слышала, что-то эффект в миллионах измеряется.
1: 4,2 миллиона рублей.
0: Ого, ну то это в год?
1: Год.
0: Ну, такая нехилая.
1: Ну, да, надо отметить, экономия. Очень важно, что мы идеи, вот, которые принимаем, то есть рассматриваем как лучшие, уже реализованные. То есть не просто подать идею и сказать, я сэкономлю там вам миллионы, ну, реализуем, и потом тогда уже говорим о том, что да, мы эту идею принимаем, эта идея может быть лучшей.
0: Реализуем и считаем, наверное, да, уже по ходу. А есть, бывают ли такие моменты, когда идея подается, кажется изначально вот по описанию идеи, что, мол, она не слишком какая-то, не сильно выстрелит, немного сэкономит, но по факту оказывается она очень даже результативна и...
1: Да, бывают за большой период работы фабрики идей такие идеи были, когда мы тиражировали потом на другие участки и получали еще больше экономический эффект.
0: Ага. Но вы рассчитывали, когда подавали свою идею, что будет вот такой именно там в миллионах измеряться сумма?
2: Нет,
0: того,
2: я не
0: что...
2: ожидал очень вот этого, когда мне озвучили данную сумму моего экономического эффекта. Я, конечно, был ошеломлен вот в этом.
0: Угу. Можно мне это получить деньгами, да, сэкономленное? Была такая мысль, Андрей?
2: Нет.
0: Не было. Но это была ваша первая идея в рамках фабрики идей? Или у вас уже был опыт?
2: Нет, до этого были, ну, так, сказать, по мелочи.
0: По мелочи.
2: Да. По безопасности. Это первая такая идея, которая была по эффективности, по снижению затрат. Вот это самое первое, которое вот это.
0: А вообще ваш первый опыт подачи заявки на фабрику идей, как вы решились, или вас кто-то подтолкнул к этому, или кто-то подсказал, почему вы решили, что пора подавать?
2: Ну, нет, я попробовал, подошел к мастеру, говорю, как правильно подать, объяснили. Я говорю, а возможно это подать? Попробуй, говорит, ничего страшного, самое главное, говорит, не бояться, говорит, сделать это, там я расскажу, как она пойдет дальше, не пойдет. Ну, подал первую, потом вторая, третья, четвертая, и потом уже дальше пошло.
0: А потом закусила уже. А в чем был самый большой, может быть, страх, когда вы подавали? То есть, казалось бы, что идея не слишком значимая, или что она будет никому не интересна, чего вы боялись?
2: Ну, да, все скорее, что она никому не интересна будет, то, что какое-то, извините, заражение бредятину подал, и никто не примет. А оказалось, первая прошла, там были начислены баллы, не сказать, что небольшие были баллы, но было очень приятно.
0: Угу. Но сейчас вот после такого фееричного, даже я бы сказала, успеха, хочется ли подавать далее какие-то идеи, есть ли они у вас и где вы их вообще черпаете?
2: Ну, идеи есть, но надо как бы все взвесить, посмотреть, будет ли это все как не затратно будет для предприятия, получается. Возможно ли будет, чтобы меньше было затрат было, чтобы, как правильно сказать, еще.
0: Но вы подаете, вы вообще рассчитываете вот этот эффект? Или, в общем-то, задача просто придумать идею, а расчет уже за другими специалистами? Может быть, тут Наталья тоже подключится и объяснит, какой главный вот критерий?
1: Ну, всегда по-разному. То есть, конечно, когда рабочий подает идею и не владеет какими-то данными, там, далее, да, то, естественно, мы помогаем. Помогаем рассчитать технические эффекты, потом подключаем контролинг, они помогают нам рассчитать экономический эффект, подтверждают его. Вот. Есть сотрудники, которые такие опытные уже, ИТР-овские работники, которые в состоянии сами и подать идею, и оценить ее. И то есть даже предположить какой-то там экономический эффект. Вот. По-разному, но мы никогда никому не отказываем, всегда помогаем. То есть если у работника есть идея, то он всегда найдет, он может обратиться к нам, и мы поможем ее, так сказать, рассчитать.

0: работе, спрашивает, правильно ли я оформил. Кто рядом стоит, товарищ, получается, спрашивает, а можно мне попробовать? Он говорит, так вот, становись участником. Например, тот коллега, которого прошла идея, ему, соответственно, там были баллы начислены, он, в котором был участником, говорит, а можно я тоже сделал какую-то идею? Так, соответственно, можно. Он говорит, а какую? Говорит, можно по безопасности? Можно. А какая, говорит, лучше будет? Что он хочет как бы больше баллов. Люди хотят, как сказать, подзаработать, что-то накопить и потом это все перевести и купить себе какой-то энный подарок.
1: Угу. А вы лично сразу тратите баллы или вы на что-то копите?
0: Нет, честно говоря, я коплю.
1: Так. Вот, есть мечта
0: есть
1: какая-то.
0: Мечта, да, угу. Да, да. Вот надо, чуть-чуть еще осталось, еще идею добавим. Надеюсь, она будет с хорошим экономическим тоже эффектом.
1: Но идея уже есть.
0: Ну, есть, но это пока...
1: Пока в стадии
0: секрет,
1: еще в голове,
0: это,
1: да?
0: Ну, в голове совершенно верно.
1: Но людей, вот на ваш взгляд, все-таки что больше останавливает? Они боятся то, что их идея покажется незначимой, или они боятся вот того, как подавать эту идею самого алгоритма, что больше страшит?
0: Нет, не боятся подавать работники идеи, боятся, что она будет, ну, не пройдет, говорит, ну и не буду я больше подавать, она не прошла. Я так считаю, что лучше нужно стремиться к этому, чтобы были идеи за идеями, все равно какая-то идея выстрелит, и очень высоко, как говорится, выстрелит эта идея. Угу. Советую всем подавать идеи, ничто не останется без, как говорится,
1: без внимания.
0: Без внимания, совершенно верно.
1: Но у Натальи хочется спросить, важен ли действительно масштаб идеи, или это может быть совершенно какая-то пустяковая, не знаю, там, связанная с какими-то бытовыми, вот, рядовыми на месте замечаниями, проблемами, и она тоже может принести эффект?
2: Ну, естественно, сейчас сложное время, мы заинтересованы в том, чтобы нам подавали масштабные идеи, которые принесут нам миллионы, но важно все вообще, важны, я не знаю, какие-то бытовые вещи, важны идеи даже самые мелкие, которые помогут где-то не споткнуться, где-то, не знаю, направлено на улучшение условий, если человеку будет комфортнее находиться на рабочем месте, он от этого тоже станет более, не знаю, воодушевленным. Поэтому важно все, то есть мелочей у нас не бывает. Естественно, количество баллов идеи с экономическим эффектом принесут больше. Но я призываю на эту тему даже, ну, извините за такой сленг, не запариваться. А все-таки любые идеи, которые приходят в голову, направленные на улучшение, подавать.
1: Тем более, я так понимаю, сам процесс, он на самом деле не сильно энергозатратный, да, открыть личный кабинет в телефоне, да, либо в компьютере у кого как.
2: Да, да,
1: и
2: все интуитивно,
1: все там
2: понятно.
1: Понятно очень. Угу, буквально угу. Пару минут и готово. Да?
2: Да, да.
1: Ну, тем более, то есть потратить лишнее время лучше в этом, возможно, с пользой, да, чем смотря какие-то видео короткие в интернете, в общем-то, ну, польза однозначно. Хочется поговорить про активность, и наверняка есть какие-то коллективы, какие-то подразделения, которые, может быть, более активные, более мобильные в подаче идей, а какие-то, наоборот, скажем так, в отстающих, и им нужно еще, скажем так, поднатореть или быть активнее еще немножко.
2: Да, конечно, есть. Здесь я хотела бы отметить подразделения, такие как Рудоуправление, Центр автоматизированных систем. Они из года в год выполняют свою вовлеченность. Спасибо коллегам большое. Также вот Центр автоматизированных систем хочется отметить. Они на протяжении 8 лет подряд занимают первое место в Кубке Фабрики идей.
1: О, не отдают никому.
2: Никому не отдают.
1: В чем их секрет?
2: Секрет, ну, все зависит, я так думаю, в том числе от руководителя. Вовремя дают обратную связь, рассматривают идеи, не боятся подавать. В целом категория работников очень, они, ну, интеллектуальные, то есть постоянно улучшают, постоянно размышляют. Наверное, угу. Этот...
1: В поиске лучших решений, да, всегда
2: да,
1: находятся.
2: Да.
1: Вообще, мотивируют ли какие-то вот номинации победы? Вот на примере Андрея, я так понимаю, что мотивируют, да, на дальнейшее участие в фабрике идей, а вот по остальным сотрудникам, Наташа, как вот у вас ваш опыт подсказывает? Или человек получает определенное количество баллов, исполняет мечту, которую, например, Андрей скоро исполнит, и, в общем-то, на этом останавливается, думает, ну все, мои идеи закончились, пусть другие попробуют. Или это вот такой соревновательный эффект, он присутствует?
2: Ну, я думаю, что у всех все по-разному, мы же разные, да, у кого-то дух, кто-то хочет стать лучшим, потому что есть у нас вот полугодовые

0: вот эти вот награждения. Кто-то просто хочет заработать, и это тоже нормально. Кто-то хочет, даже не задумывается о том, сколько он заработает, хочет что-то улучшить вокруг, хочет просто душевный какой-то порыв, вот услышьте меня и сделайте лучше. Поэтому по-разному.
1: А какие подразделения, какие коллективы вот немножко пока подтягиваются, не спешат, им стоит ускориться? Может быть, немножко такой будет сейчас момент мотивационный для них, стимул?
0: Ну, здесь, наверное, тогда я отмечу подразделение, в котором как раз работает Андрей, управление транспорта. В этом году, в 26-м году, показывают они уже положительную динамику, за что спасибо. Как раз вот служба автомобильного транспорта, где работает Андрей и его коллеги, они показывают очень хорошую вовлеченность. Вот. Ну, например, служба локомотивного транспорта, мы считаем, что...
1: Не дотягивает. Но в чем причина? Нет, у них все хорошо и нет проблем, или просто людям не до того?
0: Ну, тут мы задавали им этот вопрос, потому что нам же интересно.
1: Да, почему, где ваша активность?
0: Ну, как отвечают сотрудники вот этой вот службы, локомотивной службы, о том, что они, ну, такая сфера у них, вот железная дорога, уже все понятно, все придумано, да, на самом деле это не так, поэтому вот обращаюсь к работникам локомотивной службы, что, там, не знаю, не стесняйтесь, подавайте. Как-то вовлекайтесь.
1: Нет предела совершенства, вот это, видимо, тот самый случай. А вообще, если бы так пояснить немного, да, и какие-то критерии, более четкие границы обозначить, какой вообще должна быть идея, либо тема, чтобы ее отметить, чтобы она оказалась, во-первых, результативной, чтобы она принесла человеку какие-то баллы, и чтобы ее отметили на тех совете, чтобы она не прошла вот так мимо?
0: Ну, идея для того, чтобы на нее обратили внимание, она... Чем она будет точнее и подробнее расписана.
1: Конкретика нужна, да?
0: Да, конкретика, потому что руководитель, он ее видит впервые, эту идею, а ему надо принять решение в течение там небольшого периода времени. Поэтому чем конкретнее будет идея описана, тем больше шансов. Ну, желательно, вот ситуация сейчас, вот я предлагаю вот это изменить. Если есть возможность, то можно сразу приложить какие-то фотографии, сделать какие-то уточнения. И тогда и визуально это будет видно, и вот этот подробный текст, сразу можно понять, о чем речь, принять решение. А если мы принимаем решение, что идея здравая, то все, уже работнику уже начисляются баллы.
1: А временной промежуток вот от подачи идеи до принятия какой-то конкретики и до решения, что да, эта идея здравая, она достойна, обычно сколько времени проходит? Или всегда по-разному?
0: В среднем месяц, потому что в каждом подразделении техсоветы проводятся раз в месяц. Бывает там плюс-минус из-за вот праздников длительных. Но вообще в среднем, если человек подал, то в течение месяца идею должны рассмотреть и дать обратную связь.
1: Я так понимаю, это такой многоступенчатый процесс, да? То есть сначала техсовет подразделения принимает решение, и если такая вот прям интересная идея, ее уже выносят на техсовет предприятия всего.
0: Да.
1: Есть такой момент, да? И у человека есть шанс, что это будет принято на техсовете предприятия очень...
0: Крутой. Что эта идея может быть лучшей на предприятии, на всем Карельском Акатыше. И помимо уже начисленных баллов, человек еще получит денежную компенсацию из фонда генерального директора.
1: То есть двойное вознаграждение.
0: В размере 15 тысяч рублей.
1: Так, это Андрея случай?
0: Да.
1: Или, просто он так задорно улыбается, блестят глаза, поэтому я так и подумала.
0: Не так давно у нас прошел техсовет за первый квартал, и как раз вот идея Андрея была признана лучшей, и поэтому по итогам, ну вот получается в мае, по итогам мая, да, он получит это вознаграждение.
1: Вот перед нами яркий пример того, как нужно подавать идеи и насколько это может оказаться. Это было, кстати, для вас внезапным вот такое решение, что ваша идея стала лучшим не только в вашем подразделении, казалось бы, да, она такая узкоспециализированная, касается только конкретно ваших ребят, ваших сотрудников, вашего коллектива, а тут, в общем-то, все предприятие решило, что да, она крутая.
2: Да, очень внезапно стало для меня, особенно сейчас Наталья мне сказала вот эту новость.
1: Вы не знали?
2: Нет, я почему заулыбался.
1: Радостно, не скрывая.
2: Спасибо большое за такую
0: информацию. Мечта ближе становится.
2: Совершенно верно.
1: Ну, приятно, что такие открытия хорошие происходят у нас прямо в прямом эфире на местном радио. А вообще, Наташа, важен, вот мы немножко так упомянули эту тему, масштаб идеи, или, в общем-то, вот как вы уже упомянули, не нужно думать, что она должна быть глобальной. Нужно вот решать с маленького шажка, с маленьких каких-то на месте прям решать проблемы.
0: Да, процесс непрерывных улучшений, он как раз идет вот из таких маленьких шагов. То есть по чуть-чуть, и потом идеи будут появляться более глобальные. Поэтому все идеи важны.
1: Мы знаем, что в этом году в фабрике идей появились некие изменения. Она так немножко трансформировалась, появились там некие номинации. О них мы поговорим буквально через пару минут, сразу после рекламы. Друзья, если у вас будут вопросы, 37027 эфирный номер и телефон для смс 911-402-2040.
3: Реклама на местном радио.
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
5: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Про профи. Друзья, и мы снова в студии программы «Еще не вечер». Напомню, мы сегодня обсуждаем формат фабрики идей, рассказываем, какие бонусы она может принести сотрудникам, насколько выгодна эта программа и проект предприятию, какая обратная связь может быть в рамках фабрики идей. И у меня сегодня в гостях бригадир службы автомобильного транспорта, автор одной из самых эффективных идей февраля Андрей Кундозеров и Наталья Уткина, руководитель проектного офиса. Вот пока мы с вами тут немножко разговаривали, беседовали, Андрей, ваш адрес пришло, СМС. Приятное, Андрей, спасибо за активную позицию и вовлеченность, написала Анна. Рада работать с тобой в одной команде, коллеги из управления транспорта.
2: Очень спасибо, приятно.
1: Так что вас не только слушают, еще и вот готовы комплименты, ваш адрес высказывать. Наташа, возвращаемся все-таки к фабрике идей 26-го года. Она действительно немного поменялась в соответствии, видимо, и с вызовами, и с ситуацией кризисной. Что нового произошло в формате в этом году? Появились какие-то номинации в подаче заявок? Это что такое? Расскажите.
0: Да, даже вот несмотря на такое непростое время, в котором мы сейчас находимся в нашей отрасли, мы хотим поощрить особо активных сотрудников и продолжаем конкурс номинаций. И в первое полугодие мы посвятили тем, кто непосредственно каждую смену там держит на своих плечах конвейера, там, рабочий станок и так далее. Для рабочего персонала мы вводим номинации, да? Первая номинация – это сотрудник, подавший больше всего здравых идей. Угу. То есть по итогам полугодия мы возьмем статистику и посмотрим, кто из сотрудников предприятия с категории рабочих подал больше всего здравых идей. Угу. Второе – это сотрудник, который реализовал больше всего идей, потому что важно же не только подать, но и важно эти улучшения внедрять. И сотрудник, который подал идеи или идею, или несколько идей с наибольшим экономическим эффектом. Угу. Вот. И для победителя в каждой номинации награждение будет 750 фишек, и это эквивалентно 50 тысячам рублей.
1: Ух ты, ну такой хороший бонус, мне кажется, в рамках фабрики идей.
0: Это вот, во втором номинация. Полугодии, угу. Да, во втором полугодии мы будем награждать и рабочих, и ИТРовских сотрудников. И там уже размер поощрения будет зависеть от экономического эффекта.
1: Только от экономического эффекта, да?
0: Да, так как вот такие вызовы перед нами стоят, то...
1: Это важно.
0: Это важно, да. Mm-hmm.
1: Но я правильно понимаю, что, допустим, в первом полугодии ИТРовские работники не участвовали, да, практически в подаче
0: они
1: заявок?
0: Они участвуют в подаче заявок, они не будут определены в номинации лучших. Мы mm-hmm. фокусируемся, да, на рабочем персонале.
1: А сейчас для них эти номинации вернулись, и они тоже замотивированы таким образом.
0: Со второго полугодия, да.
1: Mm-hmm. Количество фишек, награждения, бонусы там тоже примерно на таком же уровне?
0: Да, да, в зависимости от эффекта, если перевести в рубли, то это будет эквивалентно от 25 до 75 тысяч рублей.
1: Ух ты! Приятный бонус к Дню Металлурга, да, это получается как раз-таки, итоги же подводятся традиционно к Дню Металлурга, и к этому времени люди как раз могут себе какой-то приятный подарок сделать. Про прикладное использование фабрики идей хотелось бы поговорить. Мы много рассуждаем о том, что людей толкает на то, чтобы подать идею, где они черпают эти идеи, как наш гость Андрей. На что потратить в итоге вот эти фишки, эти баллы, что могут люди на них, собственно, приобрести, для чего они им эти баллы нужны?
0: Ну, наверное, самое удобное, самое распространенное – это сейчас возможность появилась сертификаты использовать в Озоне и Wildberries. То есть
1: на маркетплейсах
0: приобретенных, да? На маркетплейсах, да. И там уже покупайте, как говорится, все, что вы пожелаете и захотите. Большое количество магазинов города участвуют в этой программе. Ну, и мужчины традиционно приобретают в магазинах автозапчастей тоже какие-то необходимые для себя вещи. Uh-huh. Вот. Ну, с полным списком, он большой список, полный, с полным списком можно ознакомиться в личном кабинете в разделе «Фабрики идей».
1: Uh-huh. Но самый популярный вид использования по итогам, не знаю, может быть, последнего года, на ваш взгляд?
0: Ну, вот. Все-таки сертификаты.
1: Как самый универсальный,
0: да,
1: наверное.
0: Да, да. Озон, Wildberries и мужчины – это магазины запчастей или какие-то там, не знаю, дачные, садовые принадлежности. Ну, для женщин тоже есть большой спектр салонов красоты. То есть
1: вариантов использования масса. Ну вот мы с вами пока беседуем, казалось бы, да, конец мая сейчас, до Дня Металлурга еще вроде как пару месяцев, но на самом деле время пролетит незаметно, очень быстро, и нужно будет уже подводить итоги. Какие бонусы ждут участников фабрики идей ко Дню Металлурга? Что нового будет и какое будет награждение? То есть как традиционно, лучший цех, лучшая идея.
0: А на Дне Металлурга мы будем награждать рабочих вот по номинациям, как
1: о
0: я
1: которых
0: сказала
1: говорили.
0: Ранее.
1: Угу.
0: Да. А уже лучший цех мы определим по итогам года. То есть уже в преддверии Нового года будет награждение у нас традиционное.
1: Пока по данным на май месяц по-прежнему лидирует тот цех, которому нет равных пока? Или все-таки есть шанс у других цехов догнать и перегнать?
0: Ну, шанс есть всегда. Сейчас по итогам 4 месяцев лучшую вовлеченность у нас показывает цех поточной технологии.
1: А, то есть уже не те, кто были в прошлом году?
0: Ну, не ЦАС, да. ЦАС на втором или на третьем месте, по-моему. Вот, ну, ЦПТ несколько месяцев уверенно уже держит планку лидера. Ну, посмотрим, что будет к концу года.
1: Андрей, у вас как у представителя управления транспорта, какие есть идеи, как вовлечь максимально сейчас, вот буквально за 2 месяца до Дня Металлурга, ну, до Нового года, понятно, еще есть время, как вовлечь так, чтобы, ну, по крайней мере, устремиться к лидерам, приблизиться к ним?
2: Я думаю, что надо проговаривать будет все равно с нашими работниками, это, что какие будут поощрения. Они сегодня услышали в эфире от Натальи, что можно получить очень большой, как говорится, бонус. А так, в основном, разговаривать с работниками, что идея, может, где-то она у него висит внутри, а он боится ее высказать, скажет, нет, это какая-то тавтология, извиняюсь, выражение, и, может, она войдет в лидерство, самую первую будет.
1: Главное пробовать и не бояться.
2: Совершенно.
1: Ну, я думаю, что вы в данном случае яркий пример того, что как это бывает и что это все возможно, и идея может, казалось бы, небольшая, стать не только значимой и для предприятия, но и лучшей по итогам квартала, да, как мы выяснили. Спасибо большое. Я напомню, друзья, что у нас сегодня в студии были представители фабрики «Идеи», ее активные участники и организаторы. Андрей Кундозеров, бригадир службы автомобильного транспорта, автор «Идеи», и Наталья Уткина, руководитель проектного офиса. Удачи вам в работе.
0: Спасибо.
2: Спасибо.

0: Парома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну а мы, друзья, прямо сейчас в активном поиске желающих заполучить сегодня целое ведерко крылышек от нашего щедрого партнера, от папы Ромы. И сейчас мы будем выяснять, кому же эти крылышки достанутся. Как мы будем это делать? Напомню, наш формат, он у нас неизменный, привычный вам. Мы берем один горяченький, жареный хит из нашего еженедельного чарта «Крутой кипяток». И в этом хите мы поджариваем. Прячем от вас одно единственное слово. Ваша задача – угадать, какое именно. Сейчас вы услышите в эфире у нас фрагмент этого хита, но одно слово, как я уже сказала, вы его не услышите, оно покроется жареной огненной корочкой. Вам нужно назвать, что же это за слово. Ваши версии мы ждем на наш мобильный номер в СМС либо в Максе 911-402-2040. Ну и автор первого СМС-сообщения не только получит крылышки, он еще и получит порцию комплиментов от нас. Мы с ним свяжемся в прямом эфире и торжественно этот подарок вручим. Итак, задание у нас имеется, оно готово. Друзья, внимание, слушаем.

Вот такое вот задание, друзья. Новый хит Полины Гагариной из нашего чарта «Крутой кипяток». Какое же слово у нас сегодня поджарено? Пишите ваши версии. 911-402-2040.

А мы, друзья, пообещали, напомню вам сегодня, целое ведерко крылышек, но смог заполучить бы их один из вас, тот, кто справится с нашим заданием. Да, согласно, задание сегодня было не из простых. Мы взяли хит Полины Гагариной из нашего чарта «Крутой кипяток» и поджарили в этом хите одно единственное слово. Давайте еще раз послушаем задание.

0: Что-то нужно было сказать, какое-то слово, которое мы от вас спрятали, друзья. И увы, и ах, но правильных вариантов нам никто не написал. Разные были версии, но, к сожалению, того самого заветного слова, которое мы ждали от вас и которое упомянулось в песне Полины Гагариной, увы, не прозвучало. Давайте послушаем правильный ответ, какое же слово мы от вас спрятали сегодня.
1: Рукописи не горят. Остановись где-то там между комнат. Я так хочу тебя четче запомнить. Попробуем снова.
0: Да, друзья, извините, но крылышки сегодня от Папы Ромы будем употреблять. Мы с Данилом съедим, а завтра следующая порция ждет вас. Надеюсь, что задание окажется полегче, и вы справитесь с ним играючи. А крылышки остаются у нас сегодня.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, в Силе и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НП 304-100-103-300.
4: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Еще не вечер!
6: Друзья, ну а наш эфирный час на этом завершается. Легкости и тепла вам в этот четверг. Завтра, напомню, пятница. Любимый день недели. Проживем ее ярко, бодро. И в эфире подарками вас разнообразными порадуем. Поэтому ровно в 17 часов ждем всех. Не опаздывайте.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Отопительный сезон в Карелии стал самым коротким за последние 6 лет. Сейчас он завершен на всей территории республики. Отопительный сезон 2026 продлился 230 дней. Тогда как 5 лет назад котельные в республике работали более 260 дней. Власти Карелии рассказали это также о подготовке к новому отопительному сезону. Сегодня продолжается реконструкция теплотрассы в Петрозаводске, которую ведут в рамках федеральной целевой программы. Подрядчик сдаст сеть в эксплуатацию до сентября. Также в процессе строительства двух котельных в Суоярве. Склад для деревообработки построят в Костомукше. Резидент арктической зоны – компания «Арктическая лесная корпорация» приступила к активной фазе строительства складского комплекса в нашем округе. Добавлю, что компания получила статус резидента в сентябре. Инвестиционный проект предприятия по изготовлению готовой продукции реализуется при сопровождении корпорации развития Карелии. На участке уже завершены земляные работы и залит фундамент, куплена техника и оборудование. Скоро начнется строительство дополнительной линии деревообработки, а также зданий и сооружений рабочего назначения. Запустить предприятие планируется к концу года. За долгий брак семьям хотят доплачивать. В Госдуме предложили ввести новую федеральную выплату. Ее сумма будет зависеть от количества прожитых в браке лет и достигнет 100 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни. Как отмечают депутаты, сегодня долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, остаются опорой для общества и примером для подражания. Государственная поддержка таких семей необходима. По статистике, пар, проживших в браке более 50 лет, в России около 1,5 миллиона. Единовременная выплата 100 тысяч рублей каждой такой паре обошлась бы бюджету в 150 миллиардов рублей. В Карелии анонсировали запуск программы «Земский тренер». Теперь в республике будут работать две программы, рассчитанные на привлечение педагогов в образование и спорт. С этого года наша республика присоединится к программе «Земский тренер». В пилотном режиме она действовала в 26 субъектах, теперь распространяется на всю страну. Условия аналогичны с программой «Земский учитель». Тренер с профильным образованием переезжает в город с населением до 50 тысяч человек, получает 1 000 000 рублей и обязуется работать 5 лет по вакансии, утвержденной министерством. В этом году Карелия примет 3 земских тренеров. Кроме того, по программе «Земский учитель» по квоте Минпросвещения планируется привлечь еще 11 педагогов школы. Сварщик из Костомукши вошел в тройку лучших. В Карелии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Соревнования прошли на базе Петрозаводского автотранспортного техникума. Участниками стали 13 представителей предприятий региона. По итогам состязаний лучшим сварщиком республики признан сотрудник предприятия «Петрозаводск МАШ». Второе место занял специалист из поселка Пиндуши Медвежегорского района. Третье место экспертная комиссия присудила специалисту карельского «Акатыша» Максиму Миронову. Криминальным новостям. Агрессивный мужчина проведет за решеткой 3 года за избиение знакомого. Инцидент произошел в мае 2024 года. Суд установил, что 48-летний житель Муйзерского района находился возле жилого дома своего знакомого, где между ними произошел конфликт. Мужчина взял металлическую трубу в качестве оружия и ею избил приятеля. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Суд приговорил агрессора к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Далее новости Каливальского района. Жительница Каливалы стала жертвой мошенников. Дело рассматривали в Костомукшском городском суде. Женщина пострадала от мошеннических действий неизвестного лица, представившегося старшим работником органов безопасности банка. Она перевела якобы на безопасный счет более 400 тысяч рублей. В ходе расследования удалось подтвердить факты безосновательного поступления спорных денежных средств, принадлежащих истцу, на банковский счет ответчика. В итоге суд удовлетворил требования иска. Он обязал ответчика вернуть 435 тысяч законной владелице. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, суп-продукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше малооблачно, без осадков, до 22 градусов прогреется воздух, ветер северо-западный, западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурный, прохладный, дождливый день, плюс 11, плюс 13 градусов, обещают синоптики. Ветер будет северо-восточного направления, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». НН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.

0: Оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
3: На 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем. В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: На тех водоемах, где запрет пока не действует, вполне можно половить судака. Судак — это желанный трофей любого рыболова. С наступлением весны некоторые рыболовы считают, что ловля судака в этот период практически бесполезна, но это отнюдь не так. Зная и учитывая повадки этой рыбы в преднерестовый период, вы без труда сможете добыть судака. К слову, весенняя его ловля в корне отличается от рыбалки летом. Если летом судак предпочитает держаться на глубоком тех участках водоемов, где глубина нередко превышает 10 и даже 15 метров, то весной клыкастый чаще всего встречается на более мелководных участках, где глубина колеблется от 2 до 6 метров. Где же искать судака?
2: Не клюет.
1: Весенняя ловля связана с поиском рыбы, которая может находиться в принципе где угодно. Но все-таки судак имеет и свои излюбленные места, где шансы на его поимку увеличиваются. Это и сваи мостов, и неглубокие участки водоема со слабым обратным течением. Вот лишь немногие места, где можно встретить судака в весенний период. Берет он сейчас уверенно, и в период активности результат иногда может приносить чуть не каждый заброс. Именно поэтому не стоит долго задерживаться даже на самой симпатичной ямке, если после 2-3 забросов не последовало поклевки.
2: Где мои снасти?
1: Теперь поговорим о спиннинге. А самой-самой с удачей и завлекалочкой сейчас будет именно джиг. Спиннинг для этого нужен длиной 2,5-3 метра, который оснащается небольшой безинерционной катушкой. Весной судак малоактивен, поэтому какая-то особо мощная катушка не нужна. Леска — только плетенка сечением 12-15 мм. В качестве приманок сейчас у клыкастого будут наиболее востребованы твистеры и виброхвосты длиной 2-3 дюйма. Вес груз головки подбирается в зависимости от силы течения и глубины. Техника и тактика ловли судака весной заключается в поиске рыбы. За одну рыбалку в поиске места стоянки судака рыболову приходится проходить не один километр и делать не одну сотню забросов. Только постоянно перемещаясь по водоему, у вас есть шанс найти рыбу. Желаю вам хороших выходных и ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте»!

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Пышно и смешно». Стилист Михаил Ковшов составил рейтинг модных нарядов на выпускной. Эксперт посоветовал школьницам отказаться от пышных платьев-тортов с обилием декора. Вместо этого следует выбирать образы в стиле нулевых или десятых годов. Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фэшн-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно,

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич-3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич-8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

вас не вернусь я. И может быть кто-то другой согреет себе в эту землю. Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое

0: радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потребует.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

0: Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.
1: А я

0: Улыбайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.